Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, я сегодня продолжу вам рассказывать о чудесах Елисея. Но чтобы вы вспомнили, что было в прошлый раз, я расскажу вам, как подсказку, короткое стихотворение. Елисей в Дофаиме. Лишь взошла заря над Дофаимом, ужас в людях, город окружен. Елисей же непоколебимый, он-то знает, город защищен. И по слову Божьему пророка вдруг ослепло войско сириян. А прозрели, видят град высокий, и вокруг стена израильтян. Сириян кормили и поили, и пошло все войско домой. Больше на Израиль не ходили, знали, там Бог крепкий, Бог живой. Сейчас мы с вами послушаем песню, а потом я расскажу вам о другом чуде, который сделал Елисей.

«Как же я голоден!» Такие слова, вероятно, можно было услышать во всех уголках Самарии. Бог чудесным образом защитил свой народ от врага, от сирийского войска. Сирийские воины благополучно возвратились домой и рассказали царю обо всем, что с ними произошло. Сирийцы перестали нападать на Израиль, и Бог дал Израилю мир. Разве после таких удивительных событий, совершенных для них Богом, израильтяне не должны были от всего сердца поклоняться такому могущественному и верному Богу? Но, очевидно, израильтяне поступили по-другому. Возможно, именно поэтому Бог допустил более трудные обстоятельства. От них у жителей Самарии урчало в животе. Сирийское войско снова напало на Израиль. Но на этот раз они окружили столицу – Самарию. Жители города оказались полностью отрезаны, им неоткуда стало получать продукты. В городе начался голод. Оставалось лишь немного корма для животных. Но даже и этот корм стал очень дорогим, потому что в отчаянии люди готовы были съесть все, что угодно. Мужчины, женщины и дети, богатые, бедные, умирали от голода. Им нужна была помощь. Царь Израиля пришел в отчаяние, когда одна из женщин на улице стала умолять царя о помощи. Царь ответил: «Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе?» Царь был очень опечален страданиями народа, однако отказался обратиться к Господу за помощью. Он гневался на Бога и обвинял Елисея, Божьего слугу, во всем случившемся. Вместо того, чтобы попросить Елисея обратиться к Богу за помощью, царь решил стоять на своем неверном пути. Он решил немедля убить Елисея.

В то время Елисей находился в Самарии, в своем доме он беседовал со старейшинами города. Во время беседы Елисей получил предостережение от Бога о том, что царь выслал к Елисею человека, чтобы убить пророка. Елисей велел старейшинам запереть дверь и не впускать посланца царя. Елисей знал, что вскоре придет и сам царь. Пророк должен передать ему благую, то есть добрую весть. А доброй вестью стоит делиться, верно? Когда царь пришел к Елисею, пророк, наверное, просил его не сдаваться врагу, но ждать избавления от Бога. Тогда царь спросил: «Для чего мне еще ждать избавления от Бога?» Царь не поверил Елисею. Он почему-то был уверен, что Бог не поможет им в этот раз. Тогда Елисей передал царю и старейшинам города слова Бога. Давайте прочитаем в Библии, что он им сказал. А эта история записана в Библии, в 4 книге Царств, в 7 главе. «Так, говорит Господь, завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии», то есть очень дешево. Бог возвещал скорое окончание голода. Скоро у каждого человека будет достаточно еды, и цены снова станут приемлемыми. И сказал пророк: «Все это произойдет завтра». Бог по-прежнему любил свой народ, хотя тот совсем не заслуживал Божьей любви. Бог хотел избавить свой народ от опасности. Бог любил жителей Самарии, хотя они совершенно не заслуживали Божьей любви. Бог хотел избавить их от опасности. И вот, за воротами города находились 4 человека. Это были прокаженные. Болезнь проказа – серьезное кожное заболевание, которое в те времена было неизлечимым. По израильскому закону прокаженные должны были жить отдельно от остального общества. Вы уже слышали об одном человеке, который болел проказой. Как его звали? Помните еще? Да, военачальник Нейман. Эти 4 прокаженных, вероятно, питались тем, что жертвовали им добрые люди. Но во время голода еды совсем не стало. Эти бедные больные люди умирали от голода. Вскоре они начали размышлять о сирийском военном лагере, находившемся неподалеку. Они знали, что сирийцы не требовали, чтобы прокаженные жили отдельно от остальных людей. Возможно, если мы сдадимся сирийцам, они хотя бы накормят нас, думали прокаженные. Дорогие ребята, голод, он очень страшен. И если человек голодает, он способен на все поступки, лишь бы покушать. Без еды они все равно умрут, так что стоит рискнуть, думали они, даже если сирийцы решат их убить. С наступлением вечера прокаженные направились в сирийский лагерь. А в лагере воины, наверное, чистили оружие и готовились ко сну. Вдруг они услышали какой-то шум. Что это за шум? Давайте прочитаем об этом в Библии. «Господь сделал так, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого». Да, со всех сторон доносился топот копыт и шум колесниц. Сирийцы ужасно испугались. Откуда может идти такое большое войско и столько много колесниц? «Что происходит?» – спрашивали они друг друга. Кто-то, наверное, предложил: «Верно нанял против нас царь израильский царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас». В страхе за свою жизнь сирийские воины бросились на утек, оставляя свои шатры, животных, одежду, серебро, золото и весь провиант, то есть продовольствие, еду. В Библии написано, что на самом деле никакого войска врагов не было. Никто не нападал на сирийцев. Вы обратили внимание на то, кто сделал так, чтобы сирийцы услышали шум войска? Верно, именно Бог устроил так, что сирийцам показалось, будто они слышат шум большого войска. Бог напугал сирийцев не на шутку. А помните, что Бог сделал с сирийцами, когда они пришли за Елисеем? Мы слышали об этом
с вами на прошлом уроке. Да, тогда Бог послал на них слепоту, а теперь Он коснулся их ушей. Четверо голодных прокаженных с опаской вошли в лагерь сирийцев, ожидая, что их вот-вот схватят. Но к великому удивлению в лагере никого не оказалось. Царила полная тишина. Странное было зрелище, будто все воины испарились. Оружие лежало там, где его уронили. Еда и питье остались на столах, будто кто-то только что собирался ужинать, но в страхе убежал. Как вы думаете, что сделали прокаженные, когда убедились, что они в лагере совершенно одни? Да, они начали есть. Как они, должно быть, радовались, как благодарили Бога. Какая прекрасная добрая весть! Бог избавил их от голодной смерти. Дорогие ребята, а знаете ли вы, что у Бога есть благая весть и для вас? Он может избавить, спасти вас от греха. Ради вашего избавления Бог послал в мир своего Сына, Господа Иисуса, который понес наказание за все ваши грехи вместо вас. Когда Господь Иисус страдал и умирал на кресте, Бог возложил на Него грехи всего мира, а также и ваши, и мои. Божий Сын умер и был похоронен, но через 3 дня Он воскрес. Сегодня Господь Иисус жив, Он пребывает на небесах и готовит нам прекрасную обитель. Какая прекрасная, благая весть! И сегодня вы ее услышали. Как вы поступите с ней? Это ваше решение, это ваш выбор. Но я желаю, чтобы каждый из вас принял это спасение от Иисуса Христа, помолился о прощении грехов, и Господь поселится в вашем сердце и будет руководствовать вами во все дни вашей жизни и не оставит вас никогда.

Прокаженные благодарили Бога, они были избавлены от голодной смерти. Прокаженные наелись, собрали одежду, серебро и золото, сколько могли унести, и спрятали неподалеку от лагеря, чтобы позже забрать добычу. Затем возвратились в лагерь и набрали еще больше вещей. Прокаженные несказанно радовались избавлению, но вскоре их начали мучить угрызения совести. Люди вспомнили о жителях города, о мужчинах, женщинах и детях, которые умирают от голода, как буквально недавно умирали и они сами. Возможно, прокаженные вспомнили и о своих голодных родственниках и друзьях. Давайте прочитаем в Библии, что они сказали. «Не так мы делаем. День сей, день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». Бог избавил прокаженных от голодной смерти. И теперь прокаженные поняли, что этой доброй вестью надо поделиться со всеми, кто в нужде. Если вы уже приняли Господа Иисуса как Спасителя, Бог хочет, чтобы и вы рассказывали благую весть другим людям. Бог простил вас, избавил от греха. Как было бы печально и неправильно эту добрую весть оставить для себя и не рассказывать ее людям. Другим людям тоже необходимо услышать ее, чтобы и они могли спастись от греха. Подумайте, кому необходимо услышать благую весть о Господе Иисусе? Быть может, вашим родителям, братьям или сестрам, быть может, одноклассникам или вашим соседям. Не каждый поверит благой вести, но рассказать все равно необходимо. Бог повелел своим детям рассказывать благую весть всем. Вот что сказал Господь. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, то есть всем людям. Вы можете рассказать благую весть нуждающимся». Четверо прокаженных нашли еду и поняли, что этой доброй вестью нужно поделиться с жителями города. Они не могли утаить такую радость. И вот прокаженные поспешили к воротам города, позвали привратников и рассказали им о продуктах и разных вещах, оставленных в сирийском военном лагере. Весть быстро облетела город. Бог дал возможность жителям Самарии избежать голодной смерти. Вскоре весть достигла царского дворца. Царя Израиля разбудили среди ночи и рассказали ему радостную весть. Но царь не поверил. Он подумал, что сирийцы устроили ловушку. Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так. Когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город. Царь не сразу поверил радостной вести. Один из командующих посоветовал царю выслать в лагерь соглядатаев. Царю необходимо было услышать добрую весть еще раз, чтобы убедиться, что это правда. Дорогие мои ребята, может быть, и вы думаете, что у вас не получится рассказывать своим друзьям о Боге. Что вы можете делать в таком случае? Вы можете молиться Богу и просить Его дать вам возможность рассказать благую весть тому человеку, который будет слушать вас. Царю также необходимо было услышать добрую весть о сирийском войске еще раз. Возвратившись, соглядатаи сообщили: «Это правда!» Жители Самарии поспешили в сирийский лагерь. Там они нашли много еды и разных необходимых вещей. Как должно быть, приятно было наконец-то наесться досыта. Впервые за многие дни. Бог чудесным образом избавил свой народ от голодной смерти. Теперь, когда появилось много еды, цены снова стали привычными. Все произошло так, как и предвещал Елисей. Пророк остался верным Божьему слову. Он поделился доброй вестью с царем даже тогда, когда царь хотел убить его. Всю свою жизнь до самой смерти Елисей продолжал слушаться Бога и верно служить ему. Дорогие ребята, я желаю, чтобы вы взяли пример от этого послушного Божьего пророка. Слушайтесь Бога во всей своей жизни, и Бог благословит вас.

0: почему Ронни отказывался есть. Ронни пригласили на обед в дом Тедди Игана. Как он был рад этому приглашению! Это было очень важное событие в его жизни. Мама Ронни волновалась не меньше его самого. Она снова и снова учила его, как нужно вести себя в гостях, и что делать нельзя, чтобы папа и мама Тедди видели, какой Ронни хороший мальчик, христианин. Несколько дней подряд только и было слышно: «Ронни, делай так! Ронни, смотри, не делай этого!» Пока Ронни окончательно не запутался. Одно из правил, на которое мама особенно обращала его внимание, заключалось в следующем. Он не должен начинать говорить, пока кто-нибудь не обратится к нему. Еще нужно было не забывать говорить «спасибо» и «пожалуйста». И, конечно же, не следует разговаривать с полным ртом. Однако самым важным, по словам мамы, было то, что он не должен начинать есть, пока не будет произнесена молитва, и другие не приступят к трапезе. Наконец настал долгожданный день. Ронни, одетый в свой самый лучший костюм, в начищенных туфлях, аккуратно подстриженный, отправился к Тедди Игану. Мама Тедди открыла дверь и сердечно поприветствовала его. Через некоторое время все прошли в столовую. Что за картина предстала взору взволнованного Ронни? Никогда в жизни не видел он такого изобилия яств. Стол был уставлен изумительными блюдами. По краям стояли тарелки с золотой окантовкой и лежали серебряные приборы. Ронни казалось, будто его пригласили в королевский дворец. Настолько все было необычно. Он не сомневался, что его ожидает самый удивительный обед из всех, на которых ему доводилось присутствовать, и твердо решил вести себя примерно. Вскоре в столовую вошел мистер Иган, и все заняли свои места за столом. Надо сказать, что между семьями Ронни и Тедди существовало одно важное различие. Семья Ронни была христианской, и каждый прием пищи там начинался с молитвы. Однако в семье Тедди все было иначе. Здесь никто никогда не молился. И, конечно же, никогда не произносилось благодарение за пищу. Из-за этого и возникла проблема. Еду быстро разложили по тарелкам, и на лице Ронни появилась довольная улыбка, когда он взглянул на кушанье на своей тарелке. Он вспомнил библейскую историю о Вениамине, которому старший брат дал двойную порцию. Нечто подобное ощущал и Ронни. Он уже собирался приступить к еде, как вдруг остановился и отложил в сторону нож и вилку. Он вспомнил то, о чем ему говорила мама, и оглядел сидящих за столом. Да, все остальные начали есть. Но ведь они не поблагодарили Бога за пищу. «Как же так?» — удивился Ронни. «Что же мне делать?» Не зная, что предпринять, он просто ждал. Вскоре миссис Иган заметила это. «Ронни, что случилось?» — мягко спросила она. «Что-нибудь не так? Может быть, тебе положили то, что тебе не нравится?» «О, нет, все в порядке, спасибо», — ответил Ронни, весь вспыхнув.
1: «Ну, тогда приступай», — предложил мистер Иган. «Видишь, все уже начали».
0: «Да, сэр, спасибо», — ответил Ронни, густо покраснев, но по-прежнему не дотрагиваясь до еды.
1: «Может быть, ты себя неважно чувствуешь?» — с тревогой в голосе спросила миссис Иган.
0: «О, нет, пожалуйста, спасибо», — пробормотал Ронни. «Я чувствую себя хорошо, спасибо».
1: Мистер Иган положил нож и вилку на стол. «Тогда в чем дело, сынок?» — спросил он. К этому времени все перестали есть и смотрели на Ронни, который уже жалел о том, что вообще пришел на этот обед. Как же ему ответить?
2: «Ну, скажи, в чем дело?» — настаивал мистер Иган. «В картошке или в капусте или в подливе? В чем? Если тебе не нравится эта еда, мы предложим тебе что-нибудь другое».
0: «Нет, пожалуйста, не нужно. Все замечательно», — ответил Ронни. «Все просто замечательно. Только...»
2: «Только что?» — спросил мистер Иган.
0: «Только все это не было благословлено», — ответил Ронни, собравшись с духом и выплеснув, наконец, то, что волновало его.
1: Иисус не благословил эту еду. На мгновение воцарилась тишина. Затем мистер Иган взглянул на супругу, и на этот раз покраснели они. Мистер Иган первый нарушил молчание.
2: «Ронни прав», — сказал он. «Молодец, сынок. Спасибо, что напомнил нам. Давайте склоним головы, и я произнесу слова благодарения». Все склонили головы. «Дорогой Господь», — начал мистер Иган, — «благодарим Тебя за эту пищу. Благослови ее. Укрепи наше тело и дух. Вспомни всех тех, кто пребывает в нужде. Во имя Иисуса Христа. Аминь».
1: Снова воцарилось молчание. На этот раз оно было прервано стуком ножа и вилки о тарелку Ронни. Теперь, когда все было сделано как следует, он наверстывал упущенное.
3: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим изучение первого послания к Тимофею, в котором Павел дает Тимофею наставление о правильном устройстве поместной общины. В нашей прошлой лекции мы начали изучение пятой главы этого произведения, где обсуждаются взаимоотношения служителя церкви с различными категориями прихожан в общине. Та же самая тема продолжается и в шестой главе, к которой мы перейдем несколько позже. Фактически в пятой и шестой главах этого послания идет разговор об очень важном с практической точки зрения вопросе об обязанностях служителей в церкви.

своей. Ранняя церковь платила своим учителям, а хороший учитель, по моему мнению, получал даже немного больше. Здесь Павел цитирует слова 4 стиха 25 главы книги Второзакония. Можно также вспомнить слова самого Господа из 7 стиха 10 главы Евангелия от Луки, где Иисус говорит, что «трудящийся достоин награды за труды свои». Надо сказать, что мне довелось встретить лишь горстку проповедников, которые действительно были сребролюбцами. Большинство людей, занимающихся служением, делают это, руководствуясь совершенно иными мотивами. А потому вы не нанесете большого вреда проповеднику, если сделаете ему щедрый подарок. Точно так же будьте щедры с учителями и евангелистами, если их служение является благословением для вас и вашей церкви. Следующее наставление апостола Павла касается вопросов дисциплины в церкви. Прочтем 19 стих. «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях». Если бы верующие следовали этой процедуре, это кардинальным образом сократило бы число сплетен, непонимания и раздоров, которые сегодня происходят в наших церквях. Павел говорит, что служитель, да и просто любой член церковной общины, не должен позволять кому-либо нашептывать ему на ухо какие-то сплетни о пастыре или ином работнике церкви. Люди должны уметь доказывать свои обвинения в присутствии свидетелей. Самое важное — это чтобы перед тем, как вы начинаете говорить о чем-то, вы располагали достоверными фактами. И если вы владеете фактами, а не просто желаете внести в общину раздор и смуту, вы будете искать пути исправления проблемы, обращаясь к соответствующим людям. В любом случае, все обвинения должны произноситься перед лицом более чем одного свидетеля. Прочтем 20 стих. «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели». Если достоверно известно, что лидер церкви согрешил, он должен получить обличение. При этом возникает вопрос, должно ли это делаться публично. Лично я считаю, что когда член церкви грешит, но этот грех никак не затрагивает интересы общины, данная ситуация не должна выноситься на всеобщее обсуждение, равно как и не требует публичного покаяния. Однако, если лидер церкви или простой служитель впадает в грех, и эта ситуация наносит вред всей общине, тогда, по моему мнению, самое время громко и прилюдно называть вещи своими именами. Это может быть вполне подходящее время, чтобы вычеркнуть имя такого человека из списка членов церкви. Грех в жизни лидеров церкви может причинить громадный вред всей общине. Вот почему Павел дает строгие постановления, как именно поступать в подобных ситуациях, невзирая на авторитет и положение виновных. Прочтем 21 стих. «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию». Тимофей должен был относиться одинаково ко всем людям в церкви. Бывает, что в церкви есть прихожанин или служитель, который, являясь состоятельным человеком, проявил определенную щедрость в отношении пастора. Возможно, что он подарил пастору парадный костюм или помог ему приобрести новую машину. Естественно, что пастор будет гордиться, что такой человек является членом его церкви, а потому у него могут возникнуть колебания, если понадобится обличить его в чем-то, даже если есть самые очевидные свидетельства его вины. Но Павел говорит, что в церкви мы не вправе проявлять лицеприятие.
Кстати сказать,

сказать о том же самом писал апостол Иаков в начале второй главы своего послания. Следующее наставление апостола Тимофею мы читаем в 22 стихе. «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делай соучастником в чужих грехах, храни себя чистым». В Эфесе, где Тимофей совершал свое служение, было много молодых новообращенных, которые нуждались в учении. И для Тимофея одной из наиважнейших задач было нахождение и избрание учителей, которым было бы вверено преподавание Слова Божьего. Ранее мы с вами говорили, что служители церкви должны ставиться на служение посредством возложения рук. Мы также говорили о том, что церемония рукоположения демонстрирует партнерство в служении. И главная мысль, которую отстаивает здесь апостол Павел, состоит в том, что все это не должно делаться поспешно. То есть в отношении новообращенных, которые покаялись совсем недавно. Если мы поднимаем молодого христианина до положения учителя, не дав ему основательно укорениться в слове, учение такого человека, скорее всего, будет поверхностным, а может быть даже ошибочным. Церковь должна быть местом наставления в истине, когда слово Бога преподается, а прихожане укрепляются в вере. Однако сегодня нередко бывает, что все учение в церкви построено на какой-то излишней эмоциональной суете и многочисленных, но подчас совершенно бессмысленных словах о любви. Очень важно, чтобы в церкви проявлялась любовь, но эта любовь должна быть укоренена в Слове Божьем. Нашей ошибкой является то, что мы очень часто воспринимаем некоторые жизненные переживания как проверку духовной зрелости. Но фактически мы ставим телегу впереди лошади. Слово Бога является истинной проверкой, а наш опыт может лишь еще раз подтвердить его подлинность. Поэтому мы можем быть уверены, что наш опыт, который противоречит ясному учению Библии, происходит не от Бога. В следующем стихе мы находим наставление личного характера. Прочтем 23 стих, где Павел говорит Тимофею: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Читая эти строки, я не могу держаться от улыбки. Многие верующие откровенно злоупотребляют этим стихом, однако очевидно, что в данном случае вино используется не как напиток, а как лекарственное средство. Завершает эту главу Павел следующими рассуждениями. «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут». Иногда Бог судит грех христианина уже здесь и сейчас, в этом мире. Однако, если Бог не судит человека незамедлительно, это вовсе не означает, что Он вовсе не собирается его судить. Я неоднократно убеждался, что в конце концов Бог обрушит на виновного свой суд. Павел писал об этом в своем первом послании к Коринфянам, где были некоторые люди, которые недостойно участвовали в Господней вечере. В 30 стихе 11 главы апостол пишет: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Иными словами, Павел говорит, что некоторые верующие уже подверглись Божьему осуждению, оказавшись больны, а некоторых даже постигла смерть в результате Божьего суда за их грех. Там же, в первом послании к Коринфянам, Павел продолжает, говоря: «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Когда христианин согрешает, в первую очередь он сам должен быть себе судьей. Но это вовсе не значит, что человек просто испытывает сожаление по поводу совершенного поступка.
Он должен что-то сделать со своим грехом. Например, если он кого-то обидел, он обязан найти способ, как исправить положение. А также он должен отвернуться от своего греха. Если же человек не сделал этого, значит, он не осудил себя. В том же самом послании к Коринфянам, в следующем стихе, апостол продолжает. «Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Люди мира совершают различные грехи, и Бог судит виновных в этих грехах. Однако надо понимать, что подобные грехи не сойдут с рук и христианину. Либо он будет судить себя сам, либо его будет судить Бог. Если вы судите себя, Бог дает прощение, и вопрос закрывается. А если нет, то судить вас будет Он. Иногда это происходит уже здесь и сейчас. Если же нет, то все эти грехи будут вынесены на суд Христа, когда вы предстанете перед Его престолом. Кстати, тот же самый принцип применим и в отношении добрых дел. Иногда Бог благословляет верующего в этом мире за что-то хорошее, что этот человек совершил. То есть Бог вознаграждает человека за его дела. Но иногда, чтобы получить свою награду, людям приходится подождать, пока они не попадут в Божье присутствие. И надо сказать, что это будет так в случае большого числа христиан. Этими рассуждениями завершается пятая глава данного послания, и мы переходим к последующей, шестой главе, где Павел продолжает свои практические наставления. Прочтем первый и второй стихи. «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать Господь своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай». Здесь Павел фактически заводит разговор об отношениях труда и капитала. Суть этих наставлений сводится к следующему. Если христианин работает на кого-то, он должен отдавать своему делу все силы и все положенное время. Например, если он согласился работать до 5 часов вечера, он должен работать до 5 часов. Далее прочтем стихи с 3 по 5. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких». Порой среди служителей встречаются исполненные гордыни люди, и именно они вызывают множество проблем в церкви. Гордыня всегда приводит к проблемам, поэтому она просто неприемлема для Божьего чада. Мы должны сознавать, что все мы грешники, спасенные Божьей благодатью. Интересно, что встречаются самые различные виды гордыни. Например, бывает, что человек гордится своим особым происхождением, своими физическими данными, а иногда даже гордится полученной им Божьей благодатью. Удивительно, но некоторые люди действительно впадают в гордыню по поводу того, что они были спасены благодатью Бога. Но, друзья мои, мы, христиане, имеем множество оснований для смирения, ибо в жизни каждого из нас было весьма жалкое и постыдное прошлое. Мы все грешники, спасенные Божьей благодатью.
В следующем отрывке Павел дает наставление о том, каким должен быть жизненный настрой любого верующего. Очень важно, чтобы Божье дитя обрело удовлетворение своим положением в жизни. Также здесь нам перечисляются добродетели, к которым должен стремиться любой Божий человек. Прочтем стихи с 6 по 10. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». Это совершенно неоспоримое утверждение. Когда один пожилой миллионер оказался на смертном одре, его наследники собрались, чтобы дождаться смерти своего родственника и получить оставленное им имущество. Когда врач и адвокат вышли к собравшимся, чтобы оповестить их о кончине миллионера и объявить последнюю волю покойного, всех собравшихся интересовал один единственный вопрос. Сколько он оставил после себя? На это адвокат ответил: «Он оставил все, что имел. Мы пришли в этот мир с пустыми руками. Именно так нам предстоит уйти отсюда. Именно это является причиной, почему Божье дитя должно использовать свои деньги для Божьей работы. Любой человек, утверждающий, что он является Божьим чадом, должен точно знать, что он каким-то образом поддерживает дело Бога». Далее стихи 8 и 9. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Богатства не принесут человеку удовлетворения и покоя, причем сами по себе деньги не являются злом, они нейтральны. Однако любовь к деньгам является корнем всякого зла. Прочтем 10 и 11 стихи. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Далее стихи с 12 по 16. «Подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, к которой ты призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями, пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание. Завещаю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которая в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». В этих строках Павел призывает Тимофея подвязаться добрым подвигом веры. Здесь может иметься в виду как внешняя, так и внутренняя духовная битва, которая состоит в том, что человек держится вечной жизни. Позвольте мне задать вам вопрос. Если бы вас арестовали и судили за то, что вы христианин, нашлось бы у суда достаточно свидетельств, чтобы вынести вам обвинительный приговор. Именно об этом говорит здесь Павел. Держаться вечной жизни — это значит ясно показывать, что вы Божье дитя, соблюдая заповедь чисто и неукоризненно. Друзья мои, если вы следуете за Христом, вы будете вести себя в жизни как настоящее Божье дитя. Последние наставления этого послания обращены ко всем тем, кто обладает богатством.
Эти строки служат предостережением для тех, кто наслаждается своими богатствами, не желая поделиться с теми, кто нуждается в вашей помощи. Прочтем стихи с 17 по 19. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Завершается первое послание к Тимофею самыми, по всей видимости, важными для самого Павла наставлениями, которые он дает Тимофею, стихи 20 и 21. «О, Тимофей! Храни преданное тебе, отвращая с негодного пустословия и прикословий лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою! Аминь». Говоря о лжеименном знании, Павел, по всей видимости, имеет в виду ересь гностицизма. Однако эти слова могут быть в равной мере применимы и ко всем остальным земным философиям. Иными словами, Павел говорит Тимофею: «Не пытайся быть интеллектуальным проповедником, не пытайся умствовать в своем преподавании, дабы тебе подвязаться добрым подвигом веры и держаться вечной жизни, не уклоняясь от истины». Эти слова могут быть отнесены ко всем нам, друзья мои. «Да пребудет с нами Божья благодать, чтобы и мы исполнили эти наставления апостола в своем служении и христианском труде. Всего вам доброго».

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.